обрыв в шторках проспим, под висичем оглом, тихо сам над ними стоит.